0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздігендер.
2: Посмотри не в глаза, ты прости меня.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 3 октября, суббота. В Алматы ясно, 27 градусов тепла. В Шымкенте малооблачно, воздух прогреется до 29. В Актобе днем пасмурно, небольшой дождь, плюс 8.
0: Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. От Раут до СОР 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
4: Сенімді автоголік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автоколіктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77-88.
0: Аспан FM.
6: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 3 октября, суббота. В Алматы ясно, 27 градусов тепла. В Шымкенте малооблачно, воздух прогреется до 29. В Актобе днем пасмурно, небольшой дождь, плюс 8.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Жарнама.
4: Сенімді автокөлік керек пе? GAC – бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC – жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77-88.
0: Аспан FM.
6: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: ТВ.
1: Я каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан ФМ сізге Жан Барандер ұсынады. Аспан ФМ. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Уверенность в дороге начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик со старыми микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
1: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны
2: 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
0: Махаббат туралы үздігендер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 3 октября, суббота. В Алматы ясно, 27 градусов тепла. В Шымкенте малооблачно, воздух прогреется до 29. В Актобе днем пасмурно, небольшой дождь, плюс 8.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. От Рау до Сор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Аспан FM.
5: Махаббат Турала Эздугандер.

0: вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.
1: Span.fm.
2: Көзіңді жұмда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Сегодня 3 октября, суббота. В Алматы ясно, 27 градусов тепла. В Шымкенте малооблачно, воздух прогреется до 29. В Актобе днем пасмурно, небольшой дождь, плюс 8.
0: Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
2: Ну что, эту?
3: Нет, дверь выбирают не на сегодня. Дверь выбирают на годы. Двери Сити. Сотни моделей входных и межкомнатных дверей. Качество, стиль и надежность. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Досор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
4: Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8.650.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпаратпен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-55. Шымкент 8776-530-03.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
1: Что посмотреть в кино сегодня? Рассказываем о фильмах, которые точно стоит увидеть на большом экране. Выбирайте, что посмотреть, а билеты удобно купить во Freedom Super App с кэшбэком до 15%. На первом месте проката боевик «Семь разбойников», 1978 год. Динмухаммед Кунаев собирает семерых профессиональных преступников и поручает им опасную тайную миссию – похитить ядерный детонатор и предотвратить крупнейший взрыв на Семипалатинском полигоне. Используя все свои криминальные навыки, преступники оказываются втянуты в миссию, от исхода которой зависит судьба целого народа. На втором месте драма «Жарыгымай». Чтобы уберечь свою маленькую дочь, Берег скрывает от нее горькую правду, которая может разбить ей сердце. Но с каждым днем эта ложь все сильнее загоняет их обоих в тупик. Теперь ему предстоит сделать выбор – защитить дочь от боли или, наконец, сказать ей всю правду. На третьем месте проката «Ужас. Обитель зла». Незадачливому курьеру поручено доставить посылку в отдаленную больницу. Вскоре он оказывается в эпицентре вспышки неизвестного вируса, где вынужден сражаться с ордами мутировавших существ, чтобы выжить. Приятного просмотра! Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиши» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Aspen FM. Спонсор выпуска Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории? И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticketon.
0: Аспан FM.
6: Көзімді жұмсам да, көрем сені.
7: Махаббат туралы өз.